чумазые лица и грязные пятки, липкие пальцы и спутанные волосы.

потерянный вязкая майва. Воздух дрожал, горячая вайна вяло мешала Дашина мама. Во двор забредала некая дама.

незнакомка, тихо достал большую котомку. Колась, приближаясь к детской площадке, бросил каблук на пыльной брусчатке.

0: Oui, d'accord, d'accord. И окружили тут незнакомку.
1: Грязные дети, дайте пройти.
2: Хочешь, дай нам сперва